Эн вачирихи олгем жилатме тулгун тамвал тену сутун хане картара.

дервалвалда картоги тайгани тарги тайсу хули хонни парунор дундур дадулба тайган гарджо ашман чинда тайшаугунэ гатчирда хоёр тайсу бичигүжи